0: было нетрудно.
1: В любое время, в любом месте золотые хиты на радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис.
1: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM.

0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».
0: Радио «Мегаполис». 103.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75, 0+.
2: Позвони

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ВТБ-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов», улица Металлургов, 75, 0+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Кто из автогигантов активнее всего регистрирует новые технологии? По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности, в этом году мировой лидер – Toyota. Почти 2500 патентов. Например, одна из их систем превращает машину в фотоассистента. Салонная камера следит за направлением вашего взгляда, если вы заметили что-то красивое. Дали команду, и внешняя камера тут же делает четкий снимок. На втором месте по инновациям – BMW. У них, в частности, появилась умная система помощи при заносе, которая решает самую сложную задачу в дрифте – контролируемый срыв задней оси. Скромные показатели по количеству патентов у Audi. Зато среди них самый забавный – съемная система караоке. Модуль можно достать из панели, чтобы продолжить петь после поездки. А что ж китайцы? Почастую изобретений они опережают Америку и Европу вместе взятых. Но в мировом зачете их показатели ниже. Китайские бренды защищают технологии и не спешат регистрировать их на глобальном уровне.
1: В любое время, в любом месте – золотые хиты на радио «Мегаполис».

0: радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица «Металлургов», 75, 0+.
2: Позвонила!

0: круче всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ВТБ-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75-0+.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут именно

0: Ка-чинг.
1: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио «Мегаполис».

Наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей, она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: На радио «Мегаполис о погоде» спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Сегодня, 3 октября, в Самаре ожидается облачная погода, небольшие местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный. Дневная температура составит от 2 до 7 градусов тепла.
1: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Радио «Мегаполис» представляет «Уикенд со Стингом».
2: Музыка с детства была в жизни Стинга, и он мечтал сделать ее своей профессией. Даже отучился в педагогическом колледже, который окончил с дипломом по музыке и еще с одним по английскому языку. После завершения учебы будущий артист сделал ставку на лингвистику и педагогику, отработал 2 года учителем в младших классах. Также Стинг, прежде чем стать известным музыкантом, успел поработать тренером по футболу, сборщиком налогов и кондуктором в автобусе.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 3 октября – Всемирный день грибника. Сбор грибов не случайно называют тихой охотой. Многие обожают сам процесс поиска, когда работает эффект спрятанной награды. Грибники, как и охотники за дичью, входят в азарт. Если гриб найден, мозг получает дозу дофамина и хочется искать снова и снова. Ну а собранные грибы называют добычей. Интересно, что, например, в Японии существует особая культура кинокугари. Слово так и переводится «грибная охота». Японцы особо ценят деликатесный гриб мацутаке или сосновый гриб. У него мягкий ореховый вкус, но главная фишка – аромат. Хвойной смолы, корицы, живицы и груши. Во Франции и Италии на охоту за деликатесными трюфелями ходят с собаками. Эти подземные грибы растут на глубине от 7 до 30 сантиметров. Их помогают искать специально обученные собаки с хорошим нюхом. Раньше использовали еще и свиней, но те часто добычу съедали. Главная ценность трюфелей – интенсивный, сложный аромат. В нем чувствуются ноты ореха, чеснока, земли, морской соли, мускуса, фруктов, сыра и даже шоколада.
3: По грибы я в лес пошел. Белый гриб, как хорошо. Сыроежка, две чернушки. Две лисички, две волнушки.
4: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
5: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 8 октября. Самара МТЛ-Арена. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Венам, возможен новый поворот событий. Вы сможете увидеть происходящее под другим углом. Тельцы, подтвердятся некоторые ваши решения. Вы сможете начать действовать, исходя из новых условий. Близнецы, стоит подумать о глобальных планах. Текущие дела точно не выведут вас к новым горизонтам. Раки, день углубления в детали новых проектов. Хороший момент для конкретики, расчета бюджета, покупки техники или билетов. Львы, настало время проверить свои планы на скрытые ошибки. Возможно, какие-то начинания лучше привести в более безопасный режим. Девы, если хотите сделать какое-то дело, поторопитесь, окно возможностей может и закрыться. Весы, не стоит откладывать на потом мелкие хозяйственные дела. Это хороший день, чтобы закрыть их все. Скорпионы, многое будет зависеть не от вас. Придется подстраиваться под нужды близких или внешние обстоятельства. Стрельцы, важные шаги лучше не планировать. Велика вероятность случайности и непредвиденных событий. Козероги. День подходит для открытого совместного решения сложных вопросов. Вы сможете по-честному разделить обязанности и ответственность. Водолеи. День может оказаться сложным. Каждый потянет одеяло на себя, что заблокирует возможность сбалансированных решений. Рыбы. День растраты энергии. Может оказаться, что ваши прежние планы потеряли актуальность или требуют чрезмерных вложений.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Мегаполис. Радио Мегаполис.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовую услугу предоставляется ООО «ВТБ-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: В этом сыре дырочки большие, а цена наоборот маленькая. Во всех супермаркетах «Миндаль». Сыр «Маздам» традиции сыроваров. Всего 599 рублей 99 копеек за килограмм. Нарезайте щедрее. За такую цену можно. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75, 0+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Кто из автогигантов активнее всего регистрирует новые технологии? По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности, в этом году мировой лидер — Toyota. Почти 2500 патентов. Например, одна из их систем превращает машину в фотоассистента. Салонная камера следит за направлением вашего взгляда, если вы заметили что-то красивое. Дали команду, и внешняя камера тут же делает четкий снимок. На втором месте по инновациям — BMW. У них, в частности, появилась умная система помощи при заносе, которая решает самую сложную задачу в дрифте — контролируемый срыв задней оси. Скромные показатели по количеству патентов у Audi. Зато среди них самый забавный — съемная система караоке. Модуль можно достать из панели, чтобы продолжить петь после поездки. А что ж китайцы? По числу изобретений они опережают Америку и Европу вместе взятых. Но в мировом зачете их показатели ниже. Китайские бренды защищают технологии и не спешат регистрировать их на глобальном уровне.
0: Для слушателей старше 12 лет. Радио «Мегаполис» представляет «Уикенд со Стингом».
3: Творческое величие Стинга, безусловно, вдохновляет. И в первую очередь его детей. Их у артиста шестеро, и двое пошли по стопам отца. Джо Самнер играет в группе «Fiction Plane», а дочь Эллиот поет в лондонской группе «I Blame Coco». Также она снималась в кино. А работать детям Стинга все равно пришлось бы. Отец не планирует включать их в завещание. В этом, по мнению певца, кроется благо. Он не хочет своим отпрыскам судьбы бездельников.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 3 октября 2003 года в Дублине был открыт памятник Irish Wave – «Ирландская волна». Самая высокая движущаяся скульптура в Европе. Она похожа на вертикальную волнообразную ленту. Высота больше 35 метров, и при сильных порывах ветра волна отклоняется от вертикали с амплитудой до 6 метров, но неизменно возвращается обратно с эффектом неваляшки. Конструкция из стали и углеродного волокна массивная, более 20 тонн, но держится и качается, и это заслуга продуманной механики. Внутри встроен 9-тонный свинцовый противовес. Он дает устойчивость и делает памятник живым. Автор скульптуры, художница Анжел Коннор, говорила, что ее вдохновил шелест молодых деревьев на ветру и каллиграфия. Философский смысл конструкции в том, что важно стремиться к центру, к равновесию, и ирландская волна символизирует способность сохранять баланс и не сдаваться перед трудностями. Скульптура стоит в парке на западе Дублина и стала одной из главных фишек города. Горожане и туристы любят смотреть, как она качается на ветру.
3: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
4: Какую обещают погоду?
5: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
4: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
5: Бронируем на mastryuki.ru.
6: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
7: Ну, рассказывай, где и как.
6: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
7: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
8: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
9: Радио «Мегаполис».

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовую услугу предоставляется ООО «ТПБ Банк». Акция действует до 31.10.2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября. Уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75-0+.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио.

0: На радио «Мегаполис о погоде» спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Сегодня, 3 октября, в Самаре ожидается облачная погода, небольшие местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, ветер северо-западный, дневная температура составит от 2 до 7 градусов тепла.
1: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Радио «Мегаполис» представляет «Уикенд со Стингом».
2: Супруга Стинга Труди Тайлер просто без ума от трека «Fields of Gold». Неудивительно, композиция посвящена их отношениям. В ней поется о золотых ячменных полях, вид на которые открывается из окон загородного дома певца. Сам Стинг говорил так: «В том, как ветер движется по этой сияющей поверхности, напоминая золотые океанские волны, есть что-то первобытное и по-настоящему сексуальное».

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 3 октября – Всемирный день грибника. Сбор грибов не случайно называют тихой охотой. Многие обожают сам процесс поиска, когда работает эффект спрятанной награды. Грибники, как и охотники за дичью, входят в азарт. Если гриб найден, мозг получает дозу дофамина и хочется искать снова и снова. Ну а собранные грибы называют добычей. Интересно, что, например, в Японии существует особая культура кинокугари. Слово так и переводится «грибная охота». Японцы особо ценят деликатесный гриб мацутаке или сосновый гриб. У него мягкий ореховый вкус, но главная фишка – аромат. Хвойной смолы, корицы, живицы и груши. Во Франции и Италии на охоту за деликатесными трюфелями ходят с собаками. Эти подземные грибы растут на глубине от 7 до 30 сантиметров. Их помогают искать специально обученные собаки с хорошим нюхом. Раньше использовали еще и свиней, но те часто добычу съедали. Главная ценность трюфелей – интенсивный, сложный аромат. В нем чувствуются ноты ореха, чеснока, земли, морской соли, мускуса, фруктов, сыра и даже шоколада.
3: По грибы я в лес пошел. Белый гриб, как хорошо. Сыроежка, две чернушки. Две лисички, две волнушки.
4: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
7: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь октябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в октябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
8: Позвонил.

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Медведь».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Венам, возможен новый поворот событий. Вы сможете увидеть происходящее под другим углом. Тельцы, подтвердятся некоторые ваши решения. Вы сможете начать действовать, исходя из новых условий. Близнецы, стоит подумать о глобальных планах. Текущие дела точно не выведут вас к новым горизонтам. Раки, день углубления в детали новых проектов. Хороший момент для конкретики, расчета бюджета, покупки техники или билетов. Львы, настало время проверить свои планы на скрытые ошибки. Возможно, какие-то начинания лучше привести в более безопасный режим. Девы, если хотите сделать какое-то дело, поторопитесь, окно возможностей может и закрыться. Весы, не стоит откладывать на потом мелкие хозяйственные дела. Это хороший день, чтобы закрыть их все. Скорпионы, многое будет зависеть не от вас. Придется подстраиваться под нужды близких или внешние обстоятельства. Стрельцы, важные шаги лучше не планировать. Велика вероятность случайности и непредвиденных событий. Козероги. День подходит для открытого совместного решения сложных вопросов. Вы сможете по-честному разделить обязанности и ответственность. Водолеи. День может оказаться сложным. Каждый потянет одеяло на себя, что заблокирует возможность балансированных решений. Рыбы. День растраты энергии. Может оказаться, что ваши прежние планы потеряли актуальность или требуют чрезмерных вложений.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.

0: Подробности aquaulet.ru. Уютно и выгодно отдыхай. ООО «Аквалет». Гаранзон 23-733-42-25. Ульяновск.
1: Приезжай. 0+.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября. Уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75. 0+.
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
2: Какую обещает погоду?
3: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
2: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
3: Бронируем на Мастрюки.ру.

0: круче всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ДТБ Банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Ульяновск зовет в аквапарк «Улет». Спеши! На сайте билет покупай. Минус 30 при покупке онлайн. Горки, бассейны, сауны для семьи и друзей. Сэкономь минус 30% и в «Улет» скорей. Улетно и выгодно отдыхай. «Улет», Ульяновск, приезжай. Подробности aquaulet.ru. ООО «Акваленд», ОГРН 124-730-00-42-25. Ульяновск, 0+.
4: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов», улица «Металлургов», 75-0+.
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Тому Космопорта 2 сдан. И теперь весь октябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в октябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
2: Позвони

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информация о организации акции, правила и проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: «23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
3: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Е.
1: Ищите хорошие окна?
2: Да!
1: Хотите выгодные цены?
2: Да!
1: Скорее в добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».
7: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: на радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 4 октября, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный с переходом на северо-западный порывистый. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от минус 2 до плюс 3 градусов. На дорогах местами гололедица. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 3 до 8 градусов тепла. Сегодня в городе дождливо и до плюс 7.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет. Радио «Мегаполис» представляет «Уикенд со Стингом».
1: Именем Стинга названа гитара. Инструмент The Sting Mini Signature Edition была выпущена ограниченным тиражом – всего 100 штук. В создании этой гитары Стинг принимал непосредственное участие. Он попросил, чтобы при создании гитары использовались породы древесины, заготовленные с учетом принципов сохранения лесов. Также в Martin Sting Mini используются вторично переработанные материалы.

0: Самара, 103.6 FM. Радио Мегаполис.
1: Призрачно все в этом мире будет.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 3 октября 2003 года в Дублине был открыт памятник Irish Wave – «Ирландская волна». Самая высокая движущаяся скульптура в Европе. Она похожа на вертикальную волнообразную ленту. Высота больше 35 метров, и при сильных порывах ветра волна отклоняется от вертикали с амплитудой до 6 метров, но неизменно возвращается обратно с эффектом неваляшки. Конструкция из стали и углеродного волокна массивная, более 20 тонн, но держится и качается, и это заслуга продуманной механики. Внутри встроен 9-тонный свинцовый противовес. Он дает устойчивость и делает памятник живым. Автор скульптуры, художница Анжел Коннор, говорила, что ее вдохновил шелест молодых деревьев на ветру и каллиграфия. Философский смысл конструкции в том, что важно стремиться к центру, к равновесию, и «Ирландская волна» символизирует способность сохранять баланс и не сдаваться перед трудностями. Скульптура стоит в парке на западе Дублина и стала одной из главных фишек города. Горожане и туристы любят смотреть, как она качается на ветру.
3: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
4: Добрые.
5: Ищите хорошие окна?
6: Да!
5: Хотите выгодные цены?
6: Да!
5: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
7: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
8: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
9: Ну, рассказывай, где и как.
8: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
9: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
10: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
11: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября. Уличная площадка ДК «Металлургов». Улица «Металлургов», 75-0+.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
12: Радио «Мегаполис».

Радио Мегаполис. Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
2: Финансовая услуга предоставляется ООО «ТПБ Банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Сегодня можно не спрашивать, а что у нас вкусненького? Ответ уже есть. Во всех супермаркетах Миндаль. Королевские креветки всего 499 рублей 99 копеек за килограмм. Осталось решить только одно. С чем их приготовить? Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Инструментальная музыка. На радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 4 октября, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода, небольшие местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный с переходом на северо-западный порывистый. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от минус 2 до плюс 3 градусов, местами на дорогах гололедица. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 3 до 8 градусов тепла. Сегодня в городе дождливо и до 7 тепла.
1: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет. Радио «Мегаполис» представляет «Уикенд со Стингом».
1: В 2020-м трек «Don't Stand So Close To Me» группа «Police», который начинал свою музыкальную карьеру Sting, снова стал популярным спустя 40 лет. Название песни, которая переводится как «Не стой слишком близко ко мне», было воспринято буквально. Оно хорошо отражало запрос на соблюдение дистанции. И по сей день эта композиция остается одной из самых прослушиваемых группы «Police».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: На сцене Самарского театра кукол Иван Царевич и Серый Волк. Знакомая народная сказка в новой трактовке. Старые герои, новые образы, неожиданные повороты. Классика. Какой вы ее еще не видели? 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио Мегаполис.
7: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Какую обещают погоду?
2: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом, в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
1: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
2: Бронируем на mastryuki.ru.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75, 0+.
4: Позвонила!

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ТПБанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию о организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, низкие порядки получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Во всех супермаркетах «Миндаль» пломбир за 39 рублей 99 копеек? Тут даже думать нечего. Да, тот самый классический пломбир в брикете от «Сампо». Тот случай, когда вкус детства еще и приятно стоит. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
0: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: море 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 4 октября, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный с переходом на северо-западный порывистый. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от минус 2 до плюс 3 градусов. На дорогах местами гололедица. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 3 до 8 градусов тепла. Сегодня в городе дождливые до плюс 7.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Радио «Мегаполис» представляет «Уикенд со Стингом».
2: Жену Стинга зовут Труди Тайлер, и она известный продюсер. Вместе с музыкантом Труди владеет кинокомпанией. Именно она открыла миру Гая Ричи, рискнув спонсировать первый фильм никому неизвестного режиссера «Карты, деньги, два ствола». Стинг, который любит сниматься в кино, появляется в ленте в эпизодической роли. А Стинг, в свою очередь, познакомил своего друга-режиссера Гая Ричи со своей коллегой, певицей Мадонной. Как мы знаем, артистка и режиссер состояли в браке, и это был громкий звездный союз. У пары родился сын Рока Ричи, и он, кстати, крестник Стинга.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
7: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
1: Позвони.

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ПТБанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов», улица Металлургов, 75-0+.
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ВТБ-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах и проведении, количество призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Шикарно выглядишь, новая диета? Лучше! Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
4: Как успеваешь? А семья?
3: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
5: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
6: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мир».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
0: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.

Подробности aquaulet.ru. Приезжай. 0+.

0: круче всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ПТБ Банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75, 0+.
4: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 8 октября. Самара МТЛ-арена. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 4 октября, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный с переходом на северо-западный порывистый. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от минус 2 до плюс 3 градусов. На дорогах местами гололедица. Завтра после полудня столбики и термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 3 до 8 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Радио «Мегаполис» представляет «Уикенд со Стингом».
2: Стинг не только музыкант, но и актер. В его фильмографии роли в нашумевших картинах «Дюна», «Невеста», где он сыграл доктора Франкенштейна, «Приключения барона Мюнхгаузена», в сериале «Убийство в одном здании» и,

Конечно, карты, деньги, два ствола. Но при этом артист не хочет, чтобы о нем снимали байопик, фильм, автобиографию. Свою категоричную позицию он объясняет тем, что и так описывает собственную жизнь через искусство.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Какую обещают погоду?
2: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом, в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
1: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
2: Бронируем на мастрюки.ру.
3: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября. Уличная площадка ДК «Металлургов». Улица «Металлургов», 75-0+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио

0: для слушателей старше 12 лет.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
2: Эннио Морриконе написал более 600 музыкальных произведений. Мы знаем его как автора саундтреков к великим голливудским и итальянским фильмам. Но сам он считал себя серьезным академическим автором. В его каталоге более 120 чистых классических сочинений. Сегодня Эннио Морриконе. Эннио Морриконе писал музыку более 70 лет. Это одна из самых долгих в истории музыкальных карьер. Карьера Моцарта, например, продолжалась 30 лет, а Баха – 50. Первую музыкальную композицию Морриконе написал в возрасте 6 лет. Его отец был профессиональным джазовым трубачом. Морриконе учился в одном классе с режиссером Серджио Леоне. Но когда они встретились годы спустя, они не сразу друг друга узнали. Морриконе написал музыку ко всем знаменитым фильмам Леоне, включая легендарный вестерн «За пригоршню долларов». В начале карьеры, чтобы прокормить семью, Морриконе подрабатывал так называемым «призраком» – анонимным композитором для итальянских фильмов. Кроме того, он создавал сложнейшие аранжировки для популярных в то время певцов. Морриконе писал партитуры как математик, без музыкальных инструментов. Он никогда не садился за пианино, чтобы подобрать мелодию. Обладая абсолютным внутренним слухом, он сразу записывал сложнейшие симфонические оркестровки для десятков инструментов, высчитывая сочетание звуков как математические формулы. Морриконе принципиально не переезжал в Голливуд и почти всю жизнь прожил в родном Риме. Оскар за лучшую музыку Морриконе получил только в 2016 году за фильм Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка», хотя до этого был номинирован 5 раз. Тарантино дико раздражал Морриконе тем, что нарезал его старые треки и вставлял их, например, в «Убить Билла» или «Джанго освобожденный» без ведома Морриконе. Самая известная тема Морриконе на Западе – это заглавная композиция из фильма «Хороший, плохой, злой» с имитацией крика койота. Самая известная тема Морриконе в СССР и России – «Чимаин» – главная тема из французского боевика «Профессионал» с Жан-Полем Бельмондо. И что на первом месте? Эннио Морриконе был фанатом шахмат и всерьез выбирал между карьерой музыканта и шахматиста. Он играл на уровне гроссмейстера и регулярно играл с величайшими умами планеты. Например, он сыграл в ничью с Борисом Спасским. Почитать подробный разбор его шахматных партий можно в специальном материале на chess.com.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовую услугу предоставляется ООО «ПТБанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Ульяновск зовет в аквапарк «Улет». Спеши! На сайте билет покупай. Минус 30 при покупке онлайн. Горки, бассейны, сауны для семьи и друзей. Сэкономь минус 30% и в «Улет» скорей. Улетно и выгодно отдыхай. «Улет», Ульяновск, приезжай.
3: Подробности aquaulet.ru.
4: ООО «Акваленд», ОГРН 124-730-00-42-25. Ульяновск, 0+.
5: На сцене Самарского театра кукол «Иван Царевич и Серый Волк». Знакомая народная сказка в новой трактовке. Старые герои, новые образы, неожиданные повороты. Классика, какой вы ее еще не видели? 6+.
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

Главное, знать, хорошо угадать подъемы.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Сегодня можно немного схитрить. Ужин как в ресторане, а мариновать ничего не придется. Во всех супермаркетах «Миндаль». Утка «Улыбина» в брусничном или пекинском маринаде всего 399 рублей 99 копеек за килограмм. Остается только приготовить и принимать комплименты. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Позвольте.

0: красиво!
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию о организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, низкие порядки получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегафон».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, обстановка вокруг может накалиться, что вполне соответствует вашим желаниям. День точно не будет скучным. Тельцы, возможно, появление новых людей или новых возможностей. Также можно ждать просто обнадеживающих событий. Близнецы, если получите какое-то предложение, не медлите, нужно реализовывать его сразу. Рэки, может вскрыться неприятная правда, или человек, или ситуация покажутся вам с другой стороны. У вас будет над чем поразмыслить. Львы, возможны вопросы к здоровью своему или кого-то из близких. Придется позаботиться о своей телесной и ментальной безопасности. Девы, мелочи могут оказаться настолько важны, что оттянут на себя все внимание. Не стоит рассчитывать на завершение дел. Весы. День хорошего отдыха и устойчивой гармонии. Не упускайте шанс расслабиться в приятной компании. Скорпионы. Главные победы придут через рутинные дела. Будут хорошие шансы закончить какой-то долгоиграющий проект. Стрельцы. Могут встать в полный рост материальные вопросы. У вас будет возможность решить их по-настоящему, а не с помощью временных заплаток. Козероги. Не исключены непредвиденные моменты. Возможно, появление интереса к очень необычным для вас делам или людям. Водолеи. Интуиция вам поможет, но принимать решения лучше основываясь на фактах. Возможны ошибки в очень глупых мелочах. Рыбы. Не откладывайте в долгий ящик серьезный разговор. Он пройдет спокойно и принесет реальные, ощутимые результаты.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
1: У шамана три руки.
0: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
2: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
3: Золотая коллекция радио «Мегаполис».

0: В Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 4 октября, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода, небольшие местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный с переходом на северо-западный порывистый. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от минус 2 до плюс 3 градусов. На дорогах местами гололедица. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 3 до 8 градусов тепла.
4: Реклама.
5: Федеральная сеть многопрофильных клиник.

Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.

0: всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31.03.2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Медведь».

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, обстановка вокруг может накалиться, что вполне соответствует вашим желаниям. День точно не будет скучным. Тельцы, возможно, появление новых людей или новых возможностей. Также можно ждать просто обнадеживающих событий. Близнецы, если получите какое-то предложение, не медлите, нужно реализовывать его сразу. Реки, может вскрыться неприятная правда, или человек, или ситуация покажутся вам с другой стороны. У вас будет над чем поразмыслить. Львы, возможно, вопросы к здоровью своему или кого-то из близких. Придется позаботиться о своей телесной и ментальной безопасности. Девы, мелочи могут оказаться настолько важны, что оттянут на себя все внимание. Не стоит рассчитывать на завершение дел. Весы. День хорошего отдыха и устойчивой гармонии. Не упускайте шанс расслабиться в приятной компании. Скорпионы. Главные победы придут через рутинные дела. Будут хорошие шансы закончить какой-то долгоиграющий проект. Стрельцы. Могут встать в полный рост материальные вопросы. У вас будет возможность решить их по-настоящему, а не с помощью временных заплаток. Козероги, не исключены непредвиденные моменты, возможно, появление интереса к очень необычным для вас делам или людям. Водолеи, интуиция вам поможет, но принимать решения лучше, основываясь на фактах. Возможны ошибки в очень глупых мелочах. Рыбы, не откладывайте в долгий ящик серьезный разговор. Он пройдет спокойно и принесет реальные, ощутимые результаты.
0: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Cause I gotta have faith.
1: Что мы делаем? Радуемся хорошей музыке на радио Мегаполис.

0: Самара, 103.6 FM. Радио Мегаполис.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.